Ура, обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Обнял.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассников.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Такое яркое...

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первое.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на «Радио Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, объясните нам, пожалуйста, понятным языком, что такое индивидуальный инвестиционный счет, какие бывают плюсы, минусы и как возможно получить налоговый вычет.
4: Индивидуальный инвестиционный счет на данный момент — это часть программы долгосрочных сбережений, которая реализуется нашим государством. И данная программа очень привлекательна, на мой взгляд, для долгосрочного инвестирования и накопления капитала. Первое — это обычный брокерский счет со специальными характеристиками. То есть он необходим, чтобы он существовал не менее 5 лет на данный момент. Со следующего года уже будет увеличиваться этот срок. Какие льготы он предоставляет? Первое – это вычеты с вашего дохода, за который вы уплачиваете НДФЛ. В зависимости от вашей ставки вы можете получить вычет на сумму до 400 тысяч рублей, внесенных за год на этот индивидуальный инвестиционный счет. То есть в базовом варианте, если вы платите 13% налогов, то это будет 52 тысячи рублей. Если у вас, например, 15% ставка, доход выше 2 миллионов и 400 тысяч рублей, государство вам вернет уже 60% с уплаченных налогов и так далее до 22%. Это первый вариант, который поможет вам сэкономить. Второй вариант. Если вы держите средства на счете более 5 лет, ну или он существует более 5 лет, не обязательно пополнять сразу, то при закрытии счета дополнительно вы освобождаетесь от уплаты налога на прибыль в размере до 30 миллионов рублей. Сейчас можно иметь до 3 этих индивидуальных инвестиционных счетов. То есть вы можете один счет открыть у брокера, второй счет открыть, не знаю, в управляющей компании, в общем, где хотите. И очень удобный механизм то, что, к примеру, если вы консервативный инвестор и держите облигации на этом счете, то с процентов, которые вы получаете по облигациям, а сейчас доходность по облигациям выше банковских вкладов, к примеру, вы также налог не уплачиваете. То есть только по факту закрытия счета и только если совокупная прибыль у вас превысила 30 миллионов рублей. При этом достаточно удобно получить налоговый вычет в 400 тысяч рублей. То есть вы просто, как правило, в упрощенном порядке через вашего брокера подаете это заявление, и все, деньги приходят вам на счет после там, месяца налоговой проверки. Поэтому мы, в принципе, всем рекомендуем работать с этим инструментом, открывать их заранее, даже если вы сейчас не планируете их пополнять. И данная программа очень популярна на данный момент в России.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: Про финансы на радио «Рандеву».
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

открывает новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. 26 августа, среда, последняя полноценная летняя неделя. Она уже идет. Хорошего вам дня!

Совершенно шикарно, когда в музыкальном ансамбле каждый инструмент — это настоящий кладезь такой талантов, когда звучит все по-настоящему, и гитара, и бас, и дудки, и все на свете, тогда получается великолепное произведение. Кори Монк и Коди Фрай, Golden, радио Рандеву, 8 часов и 10 минут. Хорошего настроения вам желаю, рассказывая о музыке, которая прозвучит в ближайшее время на 103.4 FM. Ее нам подарит Робби Уильямс, Космосаунд Клаб и Александр Вертинский, между прочим. Группа Queen, Jamiroquai, Боб Синклер, Джаваноти, суперкоманда Моральный Кодекс, Дюран Дюран, Аха, Луи Астон. И прямо сейчас, ну вот захотелось, глядя на дождь и пасмурность, вспомнить уже о осени. Ну так, в хорошем смысле слова. Мы понимаем, что скоро все высохнет, опять станет тепло, потому что в Москве уже, говорят, плюс 25 и солнечно ожидается. Вот. Послушаем просто осеннюю песню в исполнении

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Jones. Радио Рандеву 8 часов и 18 минут. Рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. У нас ведь как? Чуть-чуть дождик, так сразу уже начинаются пробки, потому что что-то происходит с некоторым количеством автомобилистов, и они начинают то ли паниковать, то ли что-то не то делать. Но это не сегодня, потому что сегодня, на данный момент, сервис Яндекс.Карты не зафиксировал никаких серьезных заторов. Не длится ни один заторчик дольше 8 минут, когда ваша скорость падает, и вам кажется, что слишком медленно. Вот, все быстро проходит. А мосты вообще показывают 0 баллов. Абсолютно все.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Астон. Радио Рандеву. 8:37. Рассказываем вам о погоде. Ну что там на Майами, да? Как там с погодой, если честно, не очень интересно. А вот то, что в Нижнем будет, рассказываем. Сегодня синоптики считают, что днем температура воздуха поднимется до плюс 18, ну, в общем, очень себе даже и комфортно, но будет достаточно сыро, особенно с 15 часов чуть сильнее станут дожди, но к 18 часам должно выглянуть солнце, и это прекрасно. В данный момент в Нижнем средняя температура воздуха плюс 15 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 90%, пасмурно. Ну и в данный момент небольшой дождь, такой не сильный. Хотя, знаете, область у нас большая. Где-то, может быть, и посильнее идет. Но в любом случае, это лето. Что делать? Переживем. Далее нашу музыкальную программу продолжает Боб Синклер и под его руководством Супермен Лаверс и Робби Уильямс. Джованотти, Моральный кодекс, Дюран.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.

момент, когда уже стоит задумываться и о выходных, что мы будем делать. Понятно, все будет зависеть в том числе и от погоды, но главное, что все-таки мы приближаемся к этому моменту, когда, ох, вот уж отработали, да. Помним, что полноценная летняя неделя — это последняя. Там еще будет понедельник, и наступит осень, дети пойдут в школу и в институты. Но это будет чуть позже. А в ближайшее время послушаем на 103.4 FM музыку, которую нам подарит Pet Shop Boys, ансамбль «Моя Мишель», Андрей Гризли, сегодняшний именинник доктор Албан, Studio 54, Майкл Джексон, Диско Джанки, Асока, Сотмел. А также прямо сейчас Дива Авари и French House Mafia. Moving on up. Товарищи, двигаемся. Движение — это жизнь. Всем хорошо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

друзья, на этой неделе и в понедельник следующий все дожди будут называться еще летними, это правда, но на следующий уже осенними. И это совершенно другая история. Андрей Гризли, «Летний».

а мы переходим к нашей любимой рубрике, когда поздравляем наших радиослушателей, родившихся в этот день. С днем рождения вас, родные мои. Поздравляю всех тех, кто родился 26 августа. Любви, мира и счастья вам желаем. И рассказываем о некотором количестве сегодняшних именинников, известных. Вместе с вами в этот день родились. 575 лет назад в этот день родился мореплаватель Христофор Колумба. В 1740 году Жозеф Мишель Монгольфье, один из изобретателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания. Он старший был брат, вообще в семье было 16 детей, но прославились именно Жозеф и Этьен. В 1915 году в этот день родился Борис Феоктистович Сафонов, летчик-истребитель, дважды герой Советского Союза. В 1918 году родилась Эмилия Моисеевна Трейвес, актриса замечательная, которая прославилась своей ролью трандычихи в кинокомедии «Свадьба в Малиновке». 105 лет назад в этот день родился Иван Алексеевич Воробьев, летчик-штурмовик, дважды герой Советского Союза, а также в этот день родился Андрей Александрович Древин, скульптор, автор потрясающего памятника баснописцу Крылову в Москве на Патриарших прудах. В 1925 году родился абсолютно киногений и музыкальный гений, также кинорежиссер, народный артист РСФСР Петр Ефимович Тодоровский, который снял такие наши любимые родные фильмы, любимые «Женщина-механика» Гаврилова, «Интердевочка», «Анкор еще», «Анкор» и, конечно, «Военно-полевой роман» и многие-многие другие. А какую он писал музыку, а как он играл на гитаре. Вечная память великому мастеру. 90 лет назад в этот день родился Александр Борисович Рошаль, шахматист, тренер, главный редактор журнала «Шахматного 64». В то время так популярны были шахматы, и выходило много книг. Вот он написал, он автор ряда популярнейших книг о шахматах. В 1938 году в этот день родился Далек Александрович Щербаков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Первая роль в 1963 году и сразу в звездном фильме под названием «Первый троллейбус». 80 лет назад в этот день родился Марк Сноу, американский композитор, который работал в кино и на телевидении, но, наверное, самый узнаваемый его музыка — это музыка к сериалу «Секретные материалы». В 1947 году родился Ян Майорович Арлазоров, артист эстрады, великолепный и потрясающий. Я подростком был на его спектакле, ну, на его, вернее, концерте. Это действительно, он наверняка первый стендапер на нашей эстраде, потому что так общаться с людьми, и так придумывать, и так заводить, и тут же отвечать на вопросы, это было прям блистательно просто. Я очень хорошо помню настроение от этого концерта. Это было очень интересно. Ян Арлазоров, вечная память. В 1947 году родился замечательный музыкант, композитор и гениальный звукорежиссер, а также исполнитель такой музыки в стиле шансон Александр Иванович Кальянов. В 1956 году родился Николай Владимирович Аверюшкин, замечательный актер театра и кино, и сегодня у него юбилей. Фильмы «Криминальный квартет», «Артистка из Грибы», «Зимний вечер в Гаграх». Конечно же, без его участия были бы другими. И, конечно, прославленная роль барабанщика Гоги из «Мы из джаза». Это он сегодня, ему 70 лет. Он сыграл, кстати, около 70 ролей в кино, все они запоминающиеся, и был замечательный композитор, он пишет песни на свои стихи, а также он автор к циклу музыки, он написал по стихам Анны Ахматовой. Замечательный человек, сегодня мой друг Дима Широков, который вот как раз был в Нижнем Новгороде и получил звонок при мне от него с приглашением на день рождения, едет, я его попрошу поздравить от Нижнего Новгорода, этого замечательного актера с юбилеем. В 1967 году родился человек, имеющий к нашей области непосредственное отношение, Олег Николаевич Токтаров, двукратный чемпион мира по самбо, киноактер. Выиграл в 1995 году в США чемпионат мира по боям без правил и стал знаменит во всей Америке. Его назвали «Русским медведем», и неожиданно для всех он стал востребован Голливудом. Снимается много в кино и сейчас, и мы желаем здоровья этому замечательному человеку, который часто бывает
бывает в Нижегородской области. И хороших, настоящих ролей мы желаем в кино. В 1972 году в этот день родился Дмитрий Сергеевич Муляр, очень востребованный актер театра и кино. Только 8 сериалов, аж 8 сериалов в этом году выходит с его участием. Это снимается он круглосуточно, видимо. В 1976 году родился Михаил Бузылев. Михаил Бузылев Креца, актер, журналист и продюсер. И, конечно же, юный актер, которого мы все знаем и помним по фильму «Очень черный», «Возвращение Будула». И, конечно же, роли Степки, цыганенка в нашем любимом фильме «Мужики». В середине 90-х он работал в драматическом цыганском театре «Ромен», а потом он создал музыкальный интернет-проект «Краски нации». В 1980 году еще один ребенок киноактер родился. Ну, в смысле, они сейчас занимаются тоже, в общем, работой, связанной с искусством. Но яркие, конечно, года были у них в детстве. Это Маколей Калкин. Он родился в 1980 году в этот день. Потрясающий и, наверное, самый запоминающийся ребенок-актер. Также в 80-м году родилась красавица Анна Азарова. Сначала работала профессиональной моделью у нас и за рубежом, а потом стала сниматься в кино, и это у нее получается великолепно. Главная роль в фильме «Дорогая Маша Березина» уже решила ее судьбу, она стала не только моделью, но и востребованной актрисой. Ну и завершаем мы сегодняшний рассказ о именинниках, музыкой, которая знакома каждому взрослому человеку. Сегодня день рождения отмечает Олбан Нвапа, которого мы все знаем под именем доктор Албан. Шведский певец, родившийся в Лагосе, в Нигерии. «It's My Life», конечно же, фирменный его трек, но не первый, кстати, хит. Он почему доктор? Он учился на стоматолога. Поэтому решил запечатлеть это дело в имени своем сценическом «Доктор Албан». Вот. Но потом он понял, что стоматолог — это, конечно, хорошо, но с музыкой гораздо интереснее. Работал диджеем, а потом записал первый хит «Hello, Africa» и пошло, и поехало. С днем рождения!

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
4: Жилищная ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Итак, последние сообщения от сервиса Яндекс.Карты. В Нижнем Новгороде ситуация такая. 3 балла, лишь местами затруднений, но они есть. От остановки Анкудиновка до улицы Геологов, если вы собираетесь туда проехаться, знаете, там скорость 6 км в час и время прохождения пробки около 40 минут. Ну, а остальные заторочки длятся не дольше 10 во всем городе. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов. Нашу музыкальную программу продолжает Майкл Джексон. Также в этом часе Soul Crossout Now.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в «Чанган Центр BCR Motors» на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Эрос Роман Цотти открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио рандеву делает это, как всегда, блистательно. Все нервы оголены у артиста, это понятно. Что было бы с нами, милые, если бы мы остались вместе? Мне бы хотелось, конечно, этот момент оживить, но не знаю. Как говорится, если невеста уходит к другому, то непонятно, кому повезло. Спасибо Эросу за прекрасное открытие нового часа. И в ближайшее время будем с вами слушать на волне 103.4 FM Боба Синклера, ансамбль Ума Турман, Дуа Липа и Purple Disco Machines, Лу Грин, Texas и Джорджио Мородер, Алексей Чумаков и его великолепный ансамбль, а студио и Джигитс совместное произведение. Прощай, Крис Ри. Также в финале этого часа группы, которые обязаны были слушать интеллигентная молодежь 90-х и начала 2000-х. Это Sting и Шаде, они тоже совместно появятся. Ну, как правильно, друг за другом. Ну и прямо сейчас Ladies on Mars. Прекрасная такая бодренькая музыка, которая нам и нужна в середине рабочей недели. Товарищи, мы приближаемся к середине рабочей недели, к экватору. Буквально еще 2-3 часа. И все, половину, считайте, отработали. Разве это не прекрасно? Это замечательно. Тем более, что дождливый день сегодня последний, как говорят синоптики. Хотелось бы верить. Потому что с завтрашнего дня, может быть, будет и не очень жарко, но все-таки без осадков. А это прекрасно для настоящих проводов. Лето. Лето прекрасное, поэтому нам нужно еще погулять на этой неделе. Обязательно. Все, кто не догулял, готовьтесь. Все. Никаких дел, никакой занятости. Будем гулять. Ну и, конечно, готовиться к школе, товарищи родители. Вам выдержки, спокойствие, много денег. Это сейчас недешево отправить ребенка в школу. Ну и всем, кто собрался в институты и училище тоже, друзья, вам силы уже взрослые. Вам уже самим приходится решать многие вопросы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну да все, дорогие друзья, музыка хорошая для вас приготовлена. Я уже анонсировал ее вот недавно. Все, что прозвучит в этом часе на 103.4 FM, мне осталось лишь попрощаться с вами. Алексей Брюзов всем говорит «до свидания». До свидания. Всем желаю любви, мира, счастья. Всего самого наилучшего. Ну и, конечно, услышимся с вами завтра на 103.4 FM в 8 часов утра. Всем всего самого прекрасного и удивительного. Лето по-прежнему с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибой. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

мечта, наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи. Yo, baby.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибой. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Надеюсь, ты все-таки окажешься на моей стороне. Друзья, это команда Inexus с песней «By My Side» открывает новый час на волне радио «Рандеву». И впереди только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Далее по курсу группа «Сироткин» с песней про чувства. Также услышим группу «Джойо» и композицию «Пора». Ну и прямо сейчас пора в эфир команде «Джейхоук» с песней «Waiting for the Sun» в ожидании

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это замечательная команда Roxette, друзья, с их легендарным треком «It must have been love». Это должна была быть любовь на волне радио «Рандеву». Трек, который принес им золото и платину, друзья, и также стал номером один в чартах и ряде разных стран, друзья, баллада, которую действительно будут помнить поколения. Далее по курсу только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Команда Level 42 с песней Lessons in Love, уроки любви. Также услышим с вами группу Passwords с песней «Похожи». Как же мы все на самом деле с вами похожи. Команда Hall & Oates с песней «Someday We'll Know». В финале часа еще одна легенда, друзья. Это норвежская группа «Aha». Ну и прямо сейчас потрясающий тембр, таинственный голос и глубокий текст. Это все про Милен Фармер и ее песню «Калифорния» на 103.4 FM.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «London Grammar» с хавром на песню «How Does It Feel» на волне «Радио Рандеву». Далее по курсу команда «Сэп» с песней «CSI Demo». Также услышим Pet Shop Boys, Антона Лаврентьева и его песня про осень, которая скоро наступит и в Нижнем Новгороде. Друзья, начинается новый учебный и погодный сезон, но верю, что он будет не менее прекрасным, чем это лето. Также услышим группу Secret Atelier, Terry Pressure, Beautiful

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Нижнем Новгороде, друзья, плюс 16 градусов, пасмурно. Идут дожди легкие целый день. Ближе к вечеру обещают нам грозу, друзья. И дожди сохранятся вплоть до ночи. Но уже завтра плюс 17. И обещают, что выглянет яркое солнце. Будем на это надеяться. На дорогах города 4 балла. Есть местами затруднения, но в целом мосты свободны. Поэтому выбирайте себе дороги по душе. И оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Сейчас играет Лана Дель Рей, ее композиция «Video Games». Впереди невероятная Шаде с ее невероятно нежной композицией «Kiss of Life». Ну и прямо сейчас, друзья, «Jackers Revenge» с кавером на Bonnie M и хит из 80-х «Daddy Cool» на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько учителей не хватает школам Нижегородской области? Сколько школ города готовы к открытию в этом сентябре? Также о том, сколько стоит канат для канатной дороги. В нижегородских школах не хватает более 1000 учителей. Как сообщили в региональном Минобре, в области насчитывается более 1100 вакансий для педагогических работников. Наиболее востребованы учителя-дефектологи и логопеды, также преподаватели иностранных языков, воспитатели и специалисты по работе с детьми с особенностями здоровья. Кроме того, стало известно, что 3 из 4 нижегородских преподавателей старше 35 лет. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Vet, Vet, Vet» с песней «Julia Says» открывает наш новый музыкальный час. Далее по курсу Джордж Майкл, команда «Soft Mall» с песней «Wicked Game», легендарная группа «Аха» и композиция «I Call Your Name» — «Зову тебя по имени». Наши российские друзья группы «Сироткин» с песней «Про рассвет», «Ева Польная» и «Голоса чудес» продолжат этот замечательный час, друзья. Ну и прямо сейчас камбэка к прошлому, к сладкому прошлому. Это Чичерина и композиция «Тулула», друзья. Готовьтесь танцевать вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

команда «Аха», друзья, с композицией «I call your name», зову тебя по имени, призываю тебя. Но мы с вами призываем все-таки солнце под конец последнего месяца лета. Плюс 18 градусов на данный момент по показаниям термометра.

И также дождь на протяжении всей ночи, но уже завтра плюс 17 и обещают выглянуть теплые лучи августовского солнца. Будем на это надеяться, друзья. На дорогах 4 балла, мосты при этом свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву» вместе с группой «Сироткин».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок в добавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Бен Бэнкок продолжает наш эфир на волне радио «Рандеву». Впереди группа Holy Flame с песней «Любочка», «Эксо Танго». Конте в финале часа услышим команду Flipside с песней «С днем рождения», «Happy Birthday». Как поздравление всем нам, друзья, с днем еще одного нашего личного рождения. Оно происходит каждый день и каждое утро. Ну и прямо сейчас команда Magical с песней «О Марфа» на волне радио «Рандеву». А я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Happy birthday. So make a wish.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Будьте здоровы», где мы говорим о самом важном с теми людьми, кто на наше здоровье может повлиять и может его сохранить. И сегодня у нас в гостях находятся люди, которые заботятся о том, чтобы, ну, например, радиоведущие обладали четкой дикцией, чтобы каждый из нас мог проявить свои эмоции, улыбаясь и не стесняться ничего. Я говорю, конечно же, о людях, которые занимаются стоматологией, представитель Бионика Клиник, которая, собственно, идеально и гармонично сочетает инновационные технологии и природу. А именно кто? Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог-хирург, имплантолог, и Кручинин Владислав Юрьевич, стоматолог-ортопед и генеральный директор Бионика Клиник. Друзья, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день, Сам.
2: Вас прекрасно слышно, все у нас настроено. Почему мы вас пригласили? Потому что хочется вот в такой летний период, когда многие, ну, помимо рабочих каких-то будней, да, задумываются и об отдыхе, и где-то поправить свое здоровье, задумываются и о своих зубах. Вот нам бы хотелось, наверное, осветить самые важные моменты, которые касаются наших улыбок, наших зубов. И вообще мы уже знаем, что состояние зубов влияет в целом на весь организм. Мы так тему эфира, знаете, обозначили, как удалить нельзя, оставить, где, собственно, должна быть запятая. Потому что так или иначе, с возрастом, ты понимаешь, есть какие-то вопросы, их нужно решать, и когда врач говорит про удаление, тут начинаешь переживать и нервничать, потому что все свое родное, как говорится. Ну и правда ли, что вообще удаление зуба – это не конец истории, а, ну, можно так сказать, начало нового этапа лечения?
4: Да, конечно. В современной стоматологии это чаще всего имплантация, причем нередко одномоментная, то есть с удалением зуба. И даже с одновременной нагрузкой на этот имплант в виде коронки. Соответственно, это является как бы первым этапом на пути к восстановлению утраченного зуба. Вот. Ну и вторым этапом, в зависимости от времени, так скажем, приживаемости этого импланта, является установка постоянной коронки.
2: Марина Олеговна, а можно вам несколько вопросов как хирургу-имплантологу задать? Вот, собственно, по каким признакам можно понять, что вот зуб уже не подлежит сохранению? Ну, понятно, наверное, он там полностью разрушен. А когда вы понимаете, что есть еще шанс?
3: Шансы, конечно, всегда есть. Нужно смотреть по состоянию зуба, по состоянию его структур вокруг него, именно костной ткани, состояние соседних зубов. И объем хороших состоятельных тканей. Если мы видим, что ткани, к сожалению, не жизнеспособны, есть какие-то хронические очаги инфекции на верхушках корней, пройти данные каналы, они настолько искривлены, и пройти их даже под микроскопом невозможно, то, к сожалению, зубам приходится прощаться. Есть еще один момент, когда рядом стоящие зубы прилегают к данному очагу. И есть или импланты те же самые, когда пациент уже является пациентом нашей клиники или пациентом являлся других клиник. К сожалению, да, с зубом приходится прощаться во избежание проблем, ну, в дальнейшей перспективе.
2: А вот бывают такие ситуации, например, когда пациент настаивает на сохранении, а вот вы как бы начинаете говорить, слушайте, тут сохранять нечего, или наоборот, пациент говорит, так, давайте все, я решился, удаляем. Вы говорите, подождите, мы можем это все спасти.
3: Конечно, эти ситуации постоянно возникают, и нужно объяснять пациенту, и мы объясняем зачастую консилиумом, совместными консультациями с терапевтами, с ортопедами, целесообразность сохранения, либо целесообразность удаления этого зуба. То есть, если человек настаивает на сохранении зуба того, который, к сожалению, служить не будет, и даже покрытие какими-то ортопедическими конструкциями или еще какие-то нюансы, они в современной стоматологии не помогут этому зубу прослужить более небольшого количества времени и дать обострение, то смысл этого, его сохранения. Пациенты соглашаются, когда есть аргументы доктора. И наоборот, когда есть возможность сохранения зуба, то пациент возникает вопрос, а зачем, а может быть лучше сразу имплант. В этом случае зуб – это ваш орган. И если мы его можем сохранить, и он будет служить хорошо и долгосрочно, то лучше сохранить.
2: Слушайте, вот я бы эти слова в рамочку поставил, потому что это действительно важно. Потому что иногда ты думаешь, мы же сами не можем посмотреть, да, и доверяешься врачу, вот если врач так говорит, это прям как бальзам на душу. А вот что происходит с костью и соседними зубами, если, ну, бывает такое, люди не могут решиться, тянут до последнего, тянут очень долго. Может ли это повлиять не только на сам проблемный зуб, да, но, например, на состояние других зубов, не только рядом, например, да, в целом в полости? Так?
3: Ну, во-первых, это хронический очаг инфекции, который влияет целиком на весь организм. И если этот очаг не устраняем, он как местно воздействует, то есть очаг инфекции находится внутри костной ткани, на верхушке корня. Корень может на фоне этого рассасываться, может между корнями находится очаг инфекции. Результат мы получаем отсутствие костной ткани, дефект, отсутствие слизистой. Постоянные пациенты приходят, вот у меня прыщ на десне. По сути, это хронический свищ, который постоянно выделяет гной в полости рта. Мы его глотаем. Ну, и, естественно, это влияет на соседние зубы, разрушение костной ткани и на общее состояние здоровья полости рта и желудочно-кишечного тракта.
2: Я правильно понимаю, что вот такое позднее удаление, оно осложняет вообще весь дальнейший процесс восстановления, имплантации и все остальное?
3: Конечно. Чем меньше костной ткани мы имеем, тем больше вероятности, ну, впоследствии удаления, тем меньше, больше вероятность того, что нам придется какие-то костно-пластические материалы использовать, либо использовать костно-пластические операции и восстанавливать объем мягких тканей.
2: А если говорить вот про способы удаления, ну, слава богу, вот мне в взрослом возрасте пока не приходилось, ну, там, только зуб мудрости, да, и то это делали каким-то почему-то старым способом. Есть ли какие-то современные методики от тех вот плоскогубцев и криков «сидеть», как в детстве это было? И, собственно, как сейчас происходит процесс удаления? Это более комфортный процесс?
3: Конечно, это намного комфортнее, чем раньше. Зубило и молоток в руки никто не берет. Многие пациенты рассказывают страшные истории про то, как им выбивали зубы. Нет. Сейчас, к счастью, есть достаточно большое количество тоненьких, хороших инструментов. Зубы удаляются максимально атравматично для того, чтобы сохранить объем костной ткани. Ни один имплантолог не возьмет щипцы и не наложит так, чтобы удалить вместе с костью. Это будет проблема его потом.
2: А если говорить вот про процесс восстановления после удаления, он также минимизирован сейчас благодаря этим технологиям?
3: Да. Должен пациент выполнять самые главные рекомендации, которые доктор даст. А все, что необходимо во время удаления, в луночке будет лежать. И если пациент соблюдает рекомендации, если пациент не делает лишних манипуляций, хотя некоторые очень это любят, не полощет тогда, когда ему сказали не трогать вообще и не касаться, то все проходит достаточно комфортно, и проблем с заживлением не возникает. Конечно, это рано. В любом случае, эта рана как-то может себе проявлять. И побаливать, и дискомфорт возникает. Но любая рана заживает вот в данной ситуации достаточно комфортно.
2: Отлично. Владислав Юрьевич, вопрос теперь к вам, как стоматологу-ортопеду, прежде всего. Вот после удаления, что начинает происходить с костью, соседними зубами? Вот зуб удален, да, пространство освободилось, нагрузка меняется на челюсть. И, ну, это вот чисто физика, которую я могу себе представить.
4: Происходит, ну, банально, утрата костной ткани. Убыль костной ткани, да, не только в области вот этого отсутствующего зуба, но и соседних зубов. Это является следствием перегрузки этих рядом стоящих зубов, что может приводить к их разрушению, каким-то воспалительным процессам в области верхушек корней, ну и многое-многое другое. Также, ну, перемещение зубов, как соседних, так и зубов антагонистов или противоположных, да, челюсти. Вот. Так что это все достаточно серьезно. Опять же, вот я транслирую Марину Олеговну. Ну,
3: на самом деле отсутствие даже одного зуба может влиять на состояние зубочелюстной системы и структуру, и сустава. Пациенты даже с отсутствием одного зуба страдают иногда от боли в суставе, мышечный перегруз. Потому что начинает жевать одной стороной.
2: О, это да. Это автоматически как-то получается.
4: Да, проблем действительно много. То есть, хотя один зуб вроде бы отсутствует, а тут...
2: Владислав Юрьевич, а вот окно возможности, если так можно сказать, вот для простого восстановления, оно небольшое вот после удаления? То есть оно через какое время начинает закрываться?
4: Ну, тут сложно, на самом деле, сказать. Чем раньше мы восстановим дефект, тем лучше для остальных зубов, которые испытывают эту вот ту самую перегрузку. И также гораздо эстетичнее получается наша конструкция, коронка, да, особенно при одномоментной имплантации, да, одномоментной нагрузке. Чем мы это раньше сделаем, тем лучше.
2: А почему вот решение об импланте или, ну, может быть, протезировании, его же, я правильно понимаю, нужно продумывать еще до удаления?
4: Естественно. То есть очень важно грамотно спланировать имплантацию и поставить имплант или импланты в максимально правильном положении для распределения, более равномерному распределению жевательной нагрузки. Вот, и получение, опять же, более эстетического, хорошего результата. И здесь нам очень помогают такие диагностические методы, как компьютерный томограф, да, там, внутриротовое сканирование. Вот, ну и как следствие это создание хирургического шаблона, который нам делают зубные техники. Вот, и только благодаря вот этим диагностическим манипуляциям мы можем поставить имплант в нужном положении.
2: Ну вот даже сейчас на этот вопрос вы так начали вместе отвечать. То есть я правильно понимаю, что вот когда хирург и ортопед работают в связке, это самый идеальный сценарий?
3: Конечно.
4: Да, то есть это, как я еще раз повторюсь, да, и идеально, когда в нашей клинике происходит консультация сразу несколькими специалистами. А, так скажем, небольшой врачебный консилиум мы создаем.
2: А можно, или был какой-то комментарий, да? Хорошо. Можно ли как-то вот рассказать, что чаще всего происходит на практике? Ну, я понимаю, что все люди разные, да, и кто-то побаивается, у кого-то внутренние какие-то барьеры. Когда, например, пациент, вот удалили зуб, а восстановление он откладывает на потом. Ну, потом сделаем. Вот и так пережил стресс, потом сделаем.
3: На самом деле, на данный момент времени таких пациентов стало намного меньше. И чаще всего они осознают, что потеря органа должна быть восполнена. Конечно, импланты – это протез отсутствующего органа, по сути, зуба. И ухаживать за ним нужно еще тщательнее, чем за зубом.
2: Да,
3: потому что гигиена полости рта – это очень важная вещь. Но когда редко кто из пациентов, это уже, ну, дентофобия или еще что-то, не приходит на имплантацию. Мы стараемся сейчас максимальное количество имплантов устанавливать непосредственно в лунки зуба, чтобы уменьшить количество времени, именно срок реабилитации пациента, и он быстрее получил зуб. То, о чем говорилось.
2: И еще один вопрос, прежде чем мы уйдем на небольшую паузу, но мне кажется, вопрос интересный. Вообще, можно ли упустить такую возможность поставить имплант? Или это всегда можно решить, просто это будет дороже?
4: Ну да, конечно. То есть одним из самых частых, наверное, частых причин, почему мы не можем поставить имплант, это длительное ношение съемных протезов, да. Вот. Вот пациент сначала не захотел поставить имплант, да, не было у него возможности. Вот поставил съемные протезы, а потом, как к сожалению, это упущено уже время, да. Ну и состояние здоровья, никто этого не отменял, да, то есть, грубо говоря, там, несколько лет назад ему здоровье позволяло, а вот сейчас вот, увы, да, то есть это самая главная, наверное, причина, по которой мы не можем поставить имплант.
3: Ну, современные технологии, конечно, нам минимизируют этот объем причин, но такое тоже, к сожалению, бывает, когда мы вынуждены отказывать.
2: В общем, друзья, резюмируем первую часть нашей программы «Будьте здоровы». Удаление происходит современными способами. Если можно зуб спасти, он спасается. Но и, собственно, после удаления есть способы восстановить зуб и сделать это достаточно быстро, комфортно и максимально безопасно. И в любом случае, что с удалением или спасением зуба, что с восстановлением и установкой импланта, затягивать не стоит. Это и будет, собственно, выгоднее по стоимости и безопаснее для вашего здоровья. У нас в гостях сейчас здесь, в студии «Радио Рандеву», Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед и генеральный директор «Бионика Клиник». Это программа «Будьте здоровы». Друзья, мы продолжаем эфир. Через минуту вернемся в студию и продолжим. Все самое интересное оставили на вторую часть.
0: В эфире программа «Будьте здоровы». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
5: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
7: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы на «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
2: Продолжаем программу «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Друзья, напомню, в первой части мы говорили про удаление, про восстановление зубов и уже начали эту тему обсуждать в деталях. У нас сегодня в гостях Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крючинин, стоматолог, ортопед, генеральный директор «Бионика Клиник». Мы сегодня говорим как раз про спасение зубов, про то, как грамотно и важно следить за состоянием зубов и что можно сделать, чтобы их спасти. Ну, а если говорить про Бионика Клиник, стоматологию, это стоматология для всей семьи, там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. И давайте теперь перейдем, наверное, к такому диалогу между хирургом, имплантологом, стоматологом, ортопедом. Как вообще принимается решение сохранить или удалить в вашей команде? Кто на что из вас смотрит?
3: У каждого, конечно, есть свои критерии работы. И, естественно, в этом необходимы дополнительные средства, методы исследования, таких как КТ. И после того, как сделана компьютерная томограмма, уже либо доктор, который первично увидел пациента, приглашает тех специалистов, которые необходимы в данной конкретной ситуации. Это и терапевт, и ортопед. И уже дальше мы решаем. Конечно, точку ставит в ситуации ортопед. И конечный результат пациента видит именно ортопед. Пациент видит красивую улыбку после ортопеда. После хирурга или после терапевта часто такого не происходит.
2: Чаще он держится за щеку и непонятно говорит.
3: Особенно после хирурга.
2: Да. Хорошо. А бывают ли ситуации, когда хирург и ортопед видят случай по-разному? Как в этой ситуации компромисс находится?
4: Слушайте, вот по прошествии такой длительной совместной работы нашей с Мариной Олеговной, то есть мы с ней работаем в паре уже больше 15 лет,
2: ого,
4: я вообще такой ситуации не помню. Единственное, что могу сказать, что пациенты неоднократно, побывав у нее, а меня, например, по каким-то обстоятельствам не было рядом, они приходят ко мне и не говорят, что они там были у Марины Олеговны. Начинается тоже диалог, консультация. И они такие встают, говорят, а вы знаете, а мне Марина Олеговна точь-в-точь, вот дословно все сказала, то же самое. Это вот просто так говорит о том, что мы настолько вот вместе долго работаем и... Поэтому такие результаты.
3: Компромиссы приходится искать. Владислав Юрьевич, конечно, спасибо вам за доверие. Я знаю, что вы знаете, что я сделаю так, как вам нужно. Но ведь ортопед заказывает музыку в данной ситуации. Ортопед должен говорить так, как должно быть. И если хирург прислушивается за столько лет, я уже знаю, что ему нужно. Конечно, у нас компромисс не приходится искать.
2: То есть я правильно понимаю, что универсального ответа в этой теме не бывает? Бывает, как и в принципе вообще в медицине, и зависит все решение от желания клиента, от сработанности пациент команды. Ну, да, это я, извините, свою терминологию. Я просто себя ставлю на место, я же клиент, мне же ставят имплант. В общем, хорошо, то есть от желания пациента и от того, насколько сработана команда.
3: Конечно.
2: Ну, друзья, запоминайте, 15 лет совместной работы, мне кажется, здесь даже с полуслова будет понимание. И сейчас, чтобы уже, знаете, к таким практическим моментам перейти, коротко такой блиц-опрос, если вы позволите, я буду задавать, а вы сами выбирайте, кому отвечать на этот вопрос. Сколько лет, вот, вот вопрос всегда меня интересовал, должен прослужить хороший имплант?
4: Ну, он, по идее, должен прослужить всю жизнь для пациента, но с соблюдением ряда требований, да, это, как опять же подчеркну, это высочайший уровень гигиены, это ответственность, да, то есть нужно приходить на профгигиены два раза в год, самому ухаживать, дополнительные методы гигиены и так далее, и так далее. То есть...
3: Но здесь еще зависит ведь от состояния здоровья самого пациента.
4: Да, это тоже
3: мы,
4: важно.
3: Мы, к сожалению, не молодеем. И со временем у кого-то появляются заболевания общего характера, такие как сахарный диабет, не дай бог, онкология.
2: Остеопороз.
3: Остеопороз. И это все, естественно, влияет на состояние импланта. Импланту, на самом деле, в организме ничего не будет. А вот косточка, которая его держит, вот она может уходить. Слизистая, которая закрывает эту зону. Поэтому наблюдение должно быть. Препараты, которые пьют люди, когда появляются какие-то заболевания, также могут влиять на структуру кости, к сожалению. Так же, как и на зубы, на импланты влияет состояние здоровья.
4: Ведь убыль костной ткани, она происходит во всей полости рта, то есть в области своих зубов, в области имплантов. Вопрос
2: в общем,
4: времени ухода.
2: Друзья, просто поставить имплант и забыть, что у вас что он есть, это не подход. Запомните.
3: Нет.
2: Вот спасибо вам большое, потому что у меня как-то складывалось немножко другое ощущение, но теперь я точно знаю. Вопрос, короткий ответ. Правда ли миф, что после 60 лет имплант ставить поздно?
3: Нет, неправда.
2: Неправда.
3: Неправда.
2: Хорошо. А что пациенты боятся больше, самой процедуры удаления или последующего восстановления, на ваш взгляд?
3: Мне кажется, пациенты боятся решиться на удаление в большей степени, потому что у всех страх боли. У всех страх боли, у всех страх... А имплантат для многих неизведанность. Но вот по практике, когда пациент приходит на повтор, на имплантацию уже еще раз по другим причинам, другой зуб, они, зная о том, что будет, чаще всего немножко больше нервничают, но в ходе работы не успокаиваются. Потому что это уже сейчас достаточно стандартная работа, не приводит к проблемам.
2: Хорошо. Вопрос, который я не могу не задать. Бывали ли случаи, когда вы лечили зубы сами себе?
4: Вы знаете...
3: Ну, мы же тоже люди.
4: Мы тоже люди, да, действительно. И я не просто так создавал такую замечательную клинику. Я полностью доверяю своим специалистам и лечу только у них, потому что знаю, что это будет комфортно, это будет без каких-либо осложнений. Поэтому я полагаюсь на своих коллег.
3: У нас, как и у всех, зубы тоже болят.
2: Это не успокаивает. Ну, хорошо. Еще один вопрос. Какой самый частый вопрос от пациентов вас удивляет каждый раз?
3: Ну, с моей стороны, когда начинаешь рассказывать о ходе имплантации, все пациенты пугаются больше всего наложения швов. Хотя вроде манипуляция это самая простая. Угу. Это первое. И второй момент. А вы лечите зубы? А у вас импланты есть?
2: Слушайте, да, удивительно. И еще один вопрос, финальный, наверное, где-то риторический, но мне кажется, повторение мать учения в этом ключе. Один совет, который вы повторяете чаще всего для пациентов.
3: Пожалуйста, соблюдайте гигиену полости рта. Чистите зубы 2 раза в день. Обязательно используйте дополнительные методы гигиены. Многие пациенты иногда даже на меня обижаются, когда я говорю, вы опять плохо почистили зубы. Ну, я же чистил. Ну, я же вижу. Понимаете, можно почистить по-разному. Самое плохое, что большинство у нас даже не умеют и не знают. Обращайтесь к гигиенистам, пусть они вас научат. Это важно для вашего общего здоровья.
2: Ох, сколько вопросов, сколько ценных ответов, друзья, в рамках программы «Будьте здоровы». И это только вот одна наша встреча. Марина Олеговна, Владислав Юрьевич, я благодарю вас за невероятную вот эту обстановку в нашей студии сложилась. Мне кажется, если бы мы сейчас здесь делали еще кресло, я бы даже не волновался, если бы вы провели осмотр и какие-то рекомендации дали. И так их дано было очень много. Я вас благодарю за полезнейший эфир. Желаю, чтобы те пациенты, которые придут к вам, получали удовольствие, не задавали риторических вопросов. Вот. Ну, а мы с вами, уверен, еще увидимся и обсудим много разных аспектов, которые касаются самого главного, нашего здоровья.
4: Да, конечно, обязательно придем, приглашайте.
3: Спасибо большое за приглашение. Хорошего настроения в такой прекрасный день.
2: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог Марина Олеговна Игнатьева и Владислав Юрьевич Кручинин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика клиник, Бионика стоматология для всей семьи. Там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. Это программа «Будьте здоровы», «Будьте здоровы и вы». А мы продолжаем эфир.
0: В эфире программа «Будьте здоровы».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 66-09-99.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Микрофон Андрей Лазарев. И это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область освещаем, рассказываем для вас, делимся полезной информацией. Сегодня у нас в гостях находится человек, который знает все об одной из, наверное, таких, знаете, вот есть постулаты философские, да, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот про построить дом, мне кажется, этот человек знает абсолютно все. У нас в гостях находится руководитель коттеджного поселка Сочи. Коттеджный поселок Сочи, комфорт-класса в 25 минутах от Нижнего Новгорода. Олег Александрович Прокофьев, руководитель проекта. Олег Александрович, вот хотел бы уточнить. 25 минут от Нижнего Новгорода. Это не рекламный ход?
5: Здравствуйте. Нет, это не рекламный ход. Это проверено лично в различные периоды времени, утром, вечером. И даже если вы на Яндекс.Навигаторе сейчас вот забьете, сколько времени от Бурского моста до туда, то вам примерно покажут ту же самую цифру по наикратчайшему расстоянию. Плюс еще есть два альтернативных пути объезда в случае, если основная дорога занята или какие-то там происшествия. Да, то есть есть два альтернативных пути, они, конечно, подлиннее, но, соответственно, вот кратчайшее расстояние действительно 25 минут.
4: Слушайте, ну, вы сразу с козырей начали, потому что всегда, когда говоришь про загородное жилье, с учетом, да, трафиков и все, хочется знать, а как добраться? А вы сразу говорите, что есть два альтернативных пути объезда. Это уже большой плюс. А где расположен коттеджный поселок Сочи? И, собственно, сколько домов планируется возвести по этому проекту?
5: Коттеджный поселок Сочи расположен у деревни Дроздова. У нас адрес именно деревня Дроздова. Первая улица у нас улица Усадебная. Вот. Деревня Дроздова находится по трассе Нижний Новгород-Шахунья. Соответственно, вы проезжаете деревню Уткино. И после, сразу после деревни Уткино идет поворот налево. Очень удобный поворот, да, то есть как бы налево повернуть через прерывистую линию, а зато в город вы выезжаете сразу направо, никого не пропуская, то есть очень, очень, очень удобно. Вот, до поселка идет новая асфальтированная дорога, то есть он находится в удалении, на удалении от федеральной трассы, удаление где-то порядка 2 километра. Uh-huh. Это очень хорошо, соответственно, не слышно трассу, пение птиц, лес, очень красивая и хорошая природа. И дорога у нас очень живописная к этому поселку. Деревья справа-слева, такой коридор, туннель, очень красиво. И зимой, и летом. Что касаемо поселка, да, в поселке планируется, у нас сейчас 50 земельных участков именно под ИЖС, соответственно, как бы это 50 домов.
4: 50 домов. Это просто вот для дилетанта, как для меня, это немало, но и немного. Правильно понимаю?
5: Это немало, но и немного, да. То есть это достаточно самодостаточный будет поселок со своей, соответственно, спортивной инфраструктурой. У нас предусмотрен для этого специальный землеотвод, запланировано строительство волейбольных площадок и других спортивных объектов.
4: О, вот это здорово, потому что, ну, просто когда себе представляешь, да, такую новую деревню, в хорошем смысле слова, и ты думаешь, ну, вот люди просто живут, каждый сам по себе, никто ни с кем не знает.

0: игроком, но тут будет где познакомиться, поиграть в волейбол как минимум. А если говорить про дома, все мы понимаем, что сейчас вкусы людей очень быстро меняются, да, есть какие-то тренды, как только ты начинаешь смотреть какие-то ролики, все, тебе все социальные сети начинают эти ролики подкидывать, а вот есть такие дома, есть такие. Какой стиль выбран для домов коттеджного поселка Сочи и чем этот выбор обусловлен?
1: В коттеджном поселке Сочи у нас принят определенный дизайн-код, и этот дизайн-код, он предусматривает строительство домов, в приоритете у нас дома в стиле хай-тек. Uh-huh. То есть, как правило, это дома с плоской кровлей, но допускается у нас малоуклонные кровли и допускается вальмовые малоуклонные кровли. То есть мы не как бы ставим полностью табу на вот эти вот другие стили, но основной приоритет это именно стиль хай-тек и модерн. У нас есть утвержденные правила поселка, правила проживания, в которых, соответственно, все написано, и при покупке земельного участка, либо при приобретении дома, соответственно, клиент подписывает соглашение о том, что он согласен с правилами и соблюдается их соблюдать. Да. Вот. Ну, вот таким вот образом. Стиль хай-тек, то есть дома, которые у нас в поселке строятся, которые планируются строить, они, соответственно, с плоскими кровлями. А покрытие у нас идет полимерная мембрана, ПВХ. Uh-huh. Да, то есть это не старые там наплавляемые различные материалы, которые нужно там каждые 5 лет ремонтировать. То есть это более современные технологии, которые уже показали свою пригодность к эксплуатации. Вот. Плюс, соответственно, достаточно большое количество окон. То есть стиль хай-тек предусматривает большое количество панорамных окон, то есть у нас панорамное остекление. Ну и фасады у нас в типовых проектах это штукатурка, это имитация дерева, то есть керамогранитные плиты. Вот. У нас прям в правилах проживания написано, что никакого там винилового сайдинга, никаких имитаций бруса и так далее. То есть в нашем поселке быть не должно. Вот. Многих это расстраивает. У нас даже были случаи, нам приходилось пару клиентов отказать в продаже земельного участка по причине того, что как бы они хотели построить не то, что... то есть дом, который в наш формат не входит.
0: Олег Александрович, я правильно понимаю, что формат, который вот выбран для домов, которые есть в поселке, во-первых, чтобы было понимание, можно купить земельный участок и самостоятельно построить дом, соблюдая правила, которые у вас прописаны в соглашении, либо обратиться к вам, чтобы вы возвели дом по одному из четырех проектов, насколько я понимаю.
1: Да, на самом деле у нас сейчас мы предлагаем три продукта. Uh-huh. Первый продукт – это земельный участок с коммуникациями. Но тут выбор достаточно ограничен, потому что как бы просто землей мы продаем одну из только улиц дальнюю. Да? Uh-huh. Там, соответственно, 10 участков, из них уже какое-то количество продано. Вот. А второй формат, то, что мы предлагаем, это, соответственно, участок с договором подряд на строительство дома. Uh-huh. Вот. И в этом случае, на самом деле, как бы достаточно выгодная покупка получается, потому что при заключении такого договора земля идет по стоимости от 50 тысяч рублей за сотку. При том, что как бы рыночная цена в свободной продаже это от 80 тысяч рублей за сотку. Вот. И третий формат, который мы предлагаем, это уже непосредственно готовые дома. Вот, у нас на данный момент пока построено готовых 2 дома по 135 квадратных метров на участках 10 соток. И сейчас строится одновременно 10 домов одноэтажных по проекту Б108К площадью 108 квадратных метров. То есть это вот дома будут готовы ближе к Новому году.
0: слушайте, достаточно быстро, и это здорово, что вот мы пообщались с Олегом Александровичем за эфиром, что дома возводятся улицами. Это тоже удобство для тех, кто уже проживает, поэтому если вы вдруг, друзья, решите приобрести, знайте, что дискомфорта от строительства других домов вы практически никакого не испытаете. Вы будете видеть, как они возводятся, но говорить, что это будет доставлять неудобства, наверное, не приходится. А по поводу инфраструктуры, когда человек приобретает дом в коттеджном поселке Сочи, на какую инфраструктуру, то есть дорога, да, спортивные площадки будут. А что еще? Газификация, электричество, видеонаблюдение, это все предусмотрено?
1: Да, мы как раз начали реализацию поселка не просто продажи земли, да, как многие как бы поселки начинают. Мы начали именно с того, что достаточно много средств и сил, и времени инвестировали именно в создание инфраструктуры. Uh-huh. На данный момент полностью во всем поселке сделаны дороги с твердым покрытием. Это не асфальт, но это хорошая щебенка, уложенная по слою геотекстиля, с песком, с трамбованием, с прокаткой катков, то есть полностью технология соблюдена. Вот. Причем дорога проложена не только к тем участкам, на которых ведется застройка, а проложена ко всем участкам. То есть, приобретая земельный участок в нашем коттеджном поселке, вам не нужно думать о том, как вы туда будете, как вы будете строить, как вы будете туда заезжать. То есть, дороги есть. Причем, дороги достаточно хорошие. То есть, у нас центральная дорога шириной там 6 метров, а второстепенные проезды шириной 3,5 метра. Uh-huh. Вот. Дальше мы сделали систему видеонаблюдения, смонтировали в поселке, потому что современный поселок, я считаю, что должен быть безопасным, это один из наших тоже основных приоритетов, поэтому центральная дорога, въездная группа, все перекрестки у нас, видеонаблюдение, соответственно, с трансляцией в интернет, ну и, естественно, там записью событий. Вот, это тоже уже есть. В этом году мы построили ограждение поселка, то есть поселок у нас огорожен, то есть от леса до леса он огорожен красивым забором высотой 2 метра. Вот, сейчас мы ставим ворота автоматические, и, соответственно, у нас периметр будет закрыт с одной стороны забором, с другой стороны лесом, вот, и в поселке будет как бы безопасно, и чужие люди не будут туда заезжать, там, от чужих глаз он тоже будет скрыт. Вот, немаловажным как бы нюансом является то, что поселок граничит с лесом, uh-huh. смешанный лес, то есть куда, где и грибы, и ягоды, то есть можно сходить погулять, подышать чистым воздухом. Вот. На самом деле не так много у нас поселков, которые вот так близко к городу находятся и с такими природными данными.
0: Олег Александрович, и важный вопрос, мне кажется, мы... Я намеренно с него не начал, потому что нужно было понимать, да, как говорится, в чем диспозиция и как выглядит поселок, какие планы на его строительство. На ваш компетентный взгляд, у вас опыт 20 лет в строительстве и за вашими плечами более 500 проектов, 500 домов. Кто становится клиентом вашей компании и, собственно, какие он задачи человек перед собой ставит, что он хочет и что он получает?
1: Ну, большинство клиентов, наверное, банально скажу, да, хотят улучшить свои жилищные условия, но бывает немножко по-другому. Дело в том, что в процессе жизни меняются у людей приоритеты. Вот. И, соответственно, рано или поздно практически каждый человек приходит к идее тому, что ему нужен дом. Это может быть не как основное место жительства, да, это вполне uh-huh. может быть дом выходного дня. Очень как бы популярный и на самом деле удобный формат. Я сам вот как бы в таком формате живу. Это когда человек живет в городе, в центре, где у него вся инфраструктура, детские сады, школы, больницы и так далее, до работы 5 минут пешком. А на выходные он, ну, например, там выезжает за город, где у него там шашлыки, огород, какие-то развлечения, uh-huh. вот, и так далее. То есть наш поселок, он идеально подходит и как под постоянный формат жилья, uh-huh. поскольку всего лишь 25 минут до города, вот, так и под строительство дома именно выходного дня. И, опять же, сезонное проживание, потому что, еще раз повторюсь, у нас запланирована достаточно обширная спортивная зона, спортивные объекты запланированы, и, соответственно, будет где провести время, как взрослым, так и детям. Поэтому это не просто так вот вы приехали там и грядки начали копать. Нет, там будет возможность именно как бы активно отдыхать.
0: Олег Александрович, мы за эфиром с вами говорили о том, что самые выгодные условия в принципе сейчас для того, чтобы принять решение стать жителем коттеджного поселка Сочи. Как с вами связаться? Как, куда обратиться, чтобы узнать детали, встретиться с вами лично и с вашей командой для того, чтобы обсудить?
1: Ну, у нас есть, у нашего коттеджного поселка есть сайт. Очень просто пишется sochinn.ru. Да, через букву КС как доллар, Сочи НН, в конце 2Н, соответственно, .ру. Вот, на сайте есть контактный телефон, по которому можно либо позвонить, либо оставить форму, заполнить форму обратной связи, мы обязательно с вами свяжемся. Также у нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем как бы хронологию событий. И
0: можно тем, следить.
1: Да, можно следить, можно посмотреть. Как правило, там раз в две недели, раз в месяц мы выкладываем новые посты. Вот. По условиям приобретения домов, участков и так далее, пожалуйста, можно как бы звонить. Телефон, я думаю, что не имеет смысла называть.
0: Да, все равно его. Сочи,
1: да, сайт sochinn.ru.
0: Там все контакты.
1: Либо просто в Яндексе забить КП Сочи, Нижний Новгород. То есть сразу же у вас выйдет наш поселок.
0: Отлично. Олег Александрович, я благодарю вас. Мне кажется, знаете, в непростые времена, когда есть возможность что-то строить, а не ломать, это уже большой подвиг, а еще к тому же, если это вы делаете не только для себя, а для тех, кто будет... Знаете, вот я смотрю на вас и понимаю, что если бы я сейчас выбирал дом, мне бы хотелось, чтобы меня... Вот мой сосед был таким человеком. Человеком компетентным, спокойным, уверенным в себе и интересным. Мне кажется, у вас точно все получится, и я желаю удачи вам, вашей команде, и завидую белой завистью тем, кто приобретет себе дом рядом с лесом, в коттеджном поселке Сочи.
1: Спасибо большое. На самом деле, не все еще потеряно. Участки есть, пожалуйста, обращайтесь.
0: Отлично, друзья. Самое время успевать. Коттеджный поселок Сочи, руководитель проекта Прокофьев Олег Александрович у нас в гостях. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилье. Отличный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Это станция МКС, нормально, Сергей, нулевал, Сергей, как слышно?

0: This is Radio Rendezvous. Big Volga Radio.
1: Ты никогда не забудешь свое прекрасное завтра, иллюзии света тени в морях песка и базальта, в страницах и строчках книги, которые уже не вспомнишь, карета обратно в тыкву,

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, в середине дня возможны небольшие кратковременные дожди.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной голос.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: This is how I feel.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто в Нижнем штрафуют водителей электросамокатов? Какой новый надзорный орган появился в регионе? Также в выпуске о плохой нижегородской погоде. Водителям электросамокатов с начала года выписано почти 500 штрафов. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших ПДД, в Нижнем Новгороде с начала года составлен 471 административный материал, о чем сообщили в городском ОГИБДД. Параллельно инспекторы контролировали соблюдение правил, пресекали случаи езды по проезжей части в неположенных местах, превышение скорости и опасных маневров. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинск